эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон». Поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее, в жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? Высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приезжай. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж! На календаре среда, 22 июля, 7:32. Время местное, в студии «Радиопортал». Амбассадор отличного настроения Алексей Никитин. Всем и каждому желаю реализации планов, положительных эмоций, позитива, ну и, конечно же, отличного, несмотря на погоду, настроения. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе. Никитин!

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Лан Вершинина отсутствует сегодня по уважительным причинам. Пожелаем ей здоровья. Давай, не грусти, все будет хорошо. Всем доброго утра.

0: 22 день второго летнего месяца на календаре, он же среда, он же экватор трудовой недели. Дорогие проснувшиеся и слушающие, всем доброе утро желаю я, Алексей Никитин. Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
5: СКС «Лада».
8: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
9: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
10: Разбудильник.
0: Друзья, синоптики сегодня обещают плюс 25, солнце появится, поэтому Алексей Никитин, то есть я пришел в студию сюда в шортах, и окружающие смотрят на меня, ну, с каким-то подозрением. К вашим приветам перехожу. Огнедышащий Тапа, как всегда, пионер у нас среди сообщений, пишет: «Привет, радиопорталы Нововоронеж, желаю всем прекрасной среды». Огнедышащий Тапок, тебе тоже привет и доброе. Оля написала нам: «Поздравляем нашего сына Яна с 18-летием! Счастья, удачного поступления в ВУЗ и всего самого-самого наилучшего». Есть сообщение у нас от Данила. «Доброе утро, радиопортал». Данила, тебе доброе. Передайте, пожалуйста, привет самой красивой, любимой женщине и маме троих детей, Анастасии Годуновой. Привет. Вот это мама троих детей, папа тоже тут. Настоящая семья, которая заслуживает аплодисментов. Друзья, все, пока с приветами, поздравлениями. Можете, кстати, присоединиться к нам. Номер прежний. 839-405-4945. Партнер «Разбудильника» сегодня — «Автотранс-тур».
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и «Мессенджер Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: И вот прямо сейчас сообщение зачитаю от нашего партнера «Автотранстур» компании. Итак, друзья, 25 июля мы едем в сказочный парк «Лога» под Каменском-Шахтинским. «Автотранстур» сегодня будет разыгрывать два пригласительных билета, друзья, на поездку. Два пригласительных билета на поездку в сказочный парк «Лога». Там вас ждут водопады, зоопарк с альпаками и енотами, колесо обозрения, тюбинг и настоящая избушка на курьих ножках. Друзья, это просто интересная поездка будет. «Лога-парк» организована на классном комфортабельном автобусе. Все желающие можете уже зайти в официальное сообщество во ВКонтакте «Автотранстур» набрать или в «Макс» присоединиться к их сообществу. Так вот, два пригласительных билета не просто так я отдам. Сегодня отмечается День находок. Друзья, расскажите, что необычное вы когда-нибудь находили? Возможно, это были бриллианты, возможно, золото, а может быть, еще какая-то интересная и смешная находка. 839-405-49-45 в мессенджер Макс и в виде смс направляйте свои ответы за самое остроумное и креативное сообщение. Подарю два пригласительных билета на поездку в сказочный парк «Лога» от нашего партнера компании «Автотранстур».
10: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос «Ну, что у вас новенького?» или «Чем вы нас порадуете?» мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж, про любовь.

0: Презент действительно классный у нас сегодня, дорогие проснувшиеся и слушающие. Два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лога вместе с компанией «Автотранстур». Друзья, во ВКонтакте находите «Автотранстур», потому что «Автотранстур» — это ваш проводник в мир путешествий без границ. Там действительно много классных стоящих предложений. Ну, а я расскажу вам, что же такое Лога-парк. Это ландшафтно-тематический парк, уникальный проект, образец настоящего южного гостеприимства, радушия и щедрости. В парк едут со всей страны. Авторы-путеводители посвящают ему целые главы, а бывалые путешественники строят маршрут с обязательным посещением этого необыкновенного места. Друзья, обязательно посетите парк Лога, тем более «Автотранстур» обеспечит вам туда комфортное сопровождение. Обратно, естественно, конечно же. Во ВКонтакте «Автотранстур Нововоронеж». Находим сообщество, подписываемся, друзья, и узнаем новинки о путешествиях, нереальных путешествиях. Ну, а сегодня я подарю два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лога за то, что вы расскажете о какой-то своей самой необычной находке. День находок сегодня отмечается. Иван написал нам: «А я на чердаке дома, купленного в садовый участок, обнаружил банку рисовой каши с говядиной. Дата выпуска — 1982 год. Стоит теперь дома, на полочке». Ну вот и пусть себе стоит, Иван. 1982 года, я думаю, не стоит открывать. А вдруг там какой-нибудь джин находится? Может и такое быть. Далее пишет нам Андрей: «Доброе утро, Алексей». Андрей, вам доброе. «Мой дед работал водителем ЗИЛа. Однажды он перевозил вещи одной бабушке в деревне. Она сказала, что вещи нужные все вывезла, а все остальное можете забрать себе. На чердаке он нашел старинное ружье. Сам он был охотником и ходил с ним на охоту. Ружью 130 лет, дорогие друзья». Внимание, ничего себе. Таких всего 10 осталось, рассказывает нам Андрей. Вот это находка. Друзья, расскажите вы мне, что вы такое интересное, необычное находили. Напишите сюда в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое остроумное и оригинальное сообщение подарю два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лога, которая состоится уже совсем скоро, а именно 25 июля. Друзья, не прозевайте. «Автотранстур» — ваш проводник в мир путешествий без границ.
1: «Автотранстур» — ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники — в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер Макс по номеру 8 906 589 96 90.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: В мессенджер Макс прилетело сообщение от Ильи. Привет всему Нововоронежу, особенно людям в синем. Илья, привет людям в синем, тоже хорошего дня. От всей души поздравляю с 18-летием. Федеральный закон номер 123 ФЗ, технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Вот, такой праздник сегодня отмечается. Аплодисменты, Илья. Спасибо, что сообщили. Пожарную безопасность будем соблюдать. Друзья, два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лого я сегодня подарю тому, кто напишет, что необычное когда-нибудь находил в своей жизни. Номер для связи прежний 839-405-4945. Напоминаю, 25 июля компания «Автотранстур» организована, везет людей в парк Лого под Каменском-Шахтинским. Вас ждут водопады, зоопарк с альпаками и енотами, колесо обозрения, тюбинг и настоящая избушка на курьих ножках. Автотранстур – ваш проводник в мир путешествий без границ. Во ВКонтакте находите сообщество «Автотранстур». Подписывайтесь, друзья, в Максе тоже есть такое сообщество. И будьте в курсе о самых интересных приключениях и путешествиях, которые устраивает и делает «Автотранстур». Есть история. Сейчас смотрю, обновляю Макс. Да, есть сообщение вот такое интересное от Оксаны. На озере купались, ныряли и нашли золотые зубы. Вставные, сообщает Оксана. Вот это находка. Ну, здесь волей-неволей, Оксана, хочется, знаете, процитировать даже стихотворение какое-то, ну, заменив его, конечно, что девки в озере купались, да, золотые зубы там нашли, ну, получается, целый день они что, улыбались, наверное, и в школу не пошли. Оксана, хорошее сообщение, здорово. Иван пишет, так, моя находка не сильно изменила мою жизнь, но маме было приятно, когда в 4 года в грязи я нашел абсолютно новое золотое кольцо с магазинной биркой. Причем мама, не зная, что я нашел, стала ругаться и, увидев мою находку, похвалила, да? Сказала, смотри лучше, может быть, еще что-то найдешь. Интересно, да? Есть у нас сообщение от Елены. Так, Елена с фотографией прислала. Привет, радиопортал, пишет Елена. Всем хорошего дня. Я тоже нашла интересную вещь 1989 года. Производство Беларусь. Это желатин. Оставлю как реликвию. Ну и такой желатин в какой-то бумажной упаковке. И написано на белорусском вот «желацин», «харчовый». Здорово, Елена, классная, отличная находка. День находок, друзья, сегодня расскажите мне, что необычное вы когда-нибудь находили. В мессенджер Макс пишите свои варианты, номер для связи прежний 8-999-405-4945. Сегодня разыгрываем два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лого вместе с компанией «Автотранстур».
2: Мы снова танцуем.

0: Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. При обстрелах дамбы Белгородского водохранилища со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждения получило гидротехническое оборудование, сообщил во вторник оперативный штаб региона. Уровень воды в Северском Донце снижается, затопление населенных пунктов не происходит. Специалисты принимают меры для стабилизации ситуации. Как отметили в оперштабе, восстановление возможно только после полноценного ремонта, который осложняется непрекращающимися атаками противника. Власти держат ситуацию под контролем, чтобы не допустить рисков для населения. Тем временем Минобороны показала кадры нанесения ударов по судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ. В течение вторника вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах противника. На опубликованных кадрах показано поражение беспилотниками Герань-4 «Сикер», «Балкера» и сухогруза у Одессы, а также еще одного сухогруза в порту Николаев. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации с 1 октября будущего года уведомлять граждан через госуслуги о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него. Эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя. Уведомление должно включать, в частности, информацию о процентной ставке на день подписания, сумме кредита, займа или лимите кредитования, сроки его возврата, а если на такой договор распространяется период охлаждения, то и о возможности отказаться от договора в течение этого периода. Для этого банки и микрофинансовые организации должны будут заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй договор об оказании информационных услуг, предусматривающие направление таких уведомлений заемщику. В России с июня можно подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть еще 4 месяца. До 1 октября этого года право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Новую семейную налоговую выплату назначили более 1 миллиону родителей в России, воспитывающим свыше 2 миллионов 200 тысяч детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. И также она рассказала, что обследование в центрах медицины здорового долголетия с этого года бесплатное, а правительство модернизирует ранее созданные центры здоровья в центры здорового долголетия. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в Ассоциацию туроператоров России. Вирусы Коксаки – это группа высококонтагиозных РНК-содержащих энтеровирусов, вызывающих энтеровирусный стоматит с экзантемой, асептический менингит и расстройство ЖКТ. Заболевание передается фекально-оральным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики вируса Коксаки, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, при купании в бассейнах стараться не допускать попадания воды в рот. Курс доллара 78.55, курс евро 89.76. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж! У микрофона Алексей Никитин. Всем и каждому желаю невероятной энергии, ярких впечатлений, позитива, ну и, конечно же, фантастически удачной, 100% успешной летней среды. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе! Никитин!

0: Radio Portal. Радио Портал 103.1 FM.
1: Ну а еще сайт portalradio.ru. Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы отмечаем День находок. Я спросил у вас, что необычное вы когда-нибудь находили? Вы отреагировали, отвечаете, пишете. Буду зачитывать. Напоминаю, на кону у нас сегодня два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лога от компании «Автотранстур».
2: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
1: Итак, друзья, напоминаю, 25 июля компания «Автотранстур» организовывает поездку в сказочный парк «Лога» под Каменском-Шахтинским. Вас ждут водопады, зоопарк с альпаками и енотами, колесо обозрения, тюбинг и настоящая избушка на курьих ножках. Подписывайтесь на сообщество «Автотранстур» во ВКонтакте, друзья, и будьте в курсе всяких интересных поездок. Итак, сообщение ваше зачитываю. Нам написала Ирина. Здравствуйте, Алексей. Ирина, и вам здравствуйте. При разборе папиных наследных бумаг я нашла местную газету со статьей про жизненный путь моего деда, папиного папы. Это Ирина нам пишет, которую мой папа написал про своего папу. Так нашелся мост между поколениями моей семьи. Ничего себе, папа написал про своего папу, и вы нашли все это. Здорово, Ирина, шикарная находка. Согласен. Иван нам пишет, доброе утро, радиопортал, и доброе утро, Алексей. Иван, и вам доброе. Еще Иван пишет, доброго утра укротителям и всему Нововоронежу. Вот у меня действительно необычная находка, сообщает Иван, которая изменила всю мою жизнь. Так, интересно. 10 лет назад я занимался музыкой и, выступая на очередном концерте, в конце крайней песни я прыгнул со сцены. Иван, звезда вы были, да, вот в «Надежде». Какой вы прыгали? Ловили вас? Так вот, Иван решил, может быть, впервые прыгнул со сцены и случайно приземлился одной девушке на ногу. Вот, теперь она моя жена, и мы счастливы в браке. У нас двое замечательных детей. Ну, здесь аплодисменты. Превосходная история, Иван. Ну и Александр нам написал. Доброе утро, Алексей. Александр, и вам доброе-предоброе. Так, пару лет назад мы с детьми косили траву на даче и в кустах нашли вот это чудо. Ничего себе, и фото прилагаются. Ну, это кролик, да? Какой-то крольчик. Декоративный, может, маленький, а может и нет. А годом ранее на той же даче, сообщает Саша, в малине наткнулись на кучу травы. Оказалось, это гнездо ежик. И там лежала ежиха и 6 маленьких комочков вокруг мамки. Вот так. То ежей находят, то... Это зайчонок, пишет Саша. То зайцев. Интересные, необычные находки, друзья. Да, зайчонок дикий, сообщил нам Саша. Ну все, теперь будем знать, как он выглядит. Вот это находка. Есть еще одна история от Андрея. Доброе утро, Алексей, пишет Андрей. Вам доброе. В 12 лет нашел отцовскую видеокассету, спрятанную в шкафу. А вот это находка. А вот это... Андрей согласен. Отцовскую видеокассету нашел он. Классно. Антон написал. Несколько лет назад, как сейчас помню, приехал в субботу на озеро. Так, подошел к берегу и увидел утопленный пакет. Мысль пролетела о пиратском сокровище, выброшенном на берег. Вот эта история у вас, Антон, классно. Так вот, развернул пакет, а там было не сокровище, а две бутылки спиртного по 0,7. Ну, в принципе, тоже ничего, Антон, да? В своем роде какой-то бонус. Друзья, день находок сегодня отмечаем. Что необычное вы когда-нибудь находили? Напишите мне сюда в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. И за самое остроумное и креативное сообщение, ну, может быть, какая-то находка у вас вот есть нереальная, расскажите, я подарю вам два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лога вместе с компанией «Автотранс Тур».

0: Who's bad? Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в среду, 22 июля. Овны, сегодня лучше один раз удивить поступком, чем 10 раз пообещать. Тельцы, если что-то не складывается с первой попытки, значит, стоит попробовать сменить тактику. Близнецы, не отвечайте сразу на каждый вопрос. Иногда пауза производит больший эффект. Раки, сегодня стоит выбрать себя. Мир прекрасно подождет полчасика. Львы, не тратьте силы на тех, кто все равно останется при своем мнении. Девы, сегодня вы найдете решение там, где остальные увидят только список проблем. Весы, чем меньше сегодня будете сравнивать себя с другими, тем больше появится поводов гордиться собой. Скорпионы, день проверит вас на выдержку. Проверку вы пройдете блестяще. Стрельцы, не удивляйтесь, если случайная идея окажется самой удачной. Козероги, сегодня кто-то вспомнит о вашем добром поступке и отплатит тем же. Водолеи, сегодня позвольте себе немного любопытства, оно приведет к интересному открытию. Ну и, наконец, рыбы. Иногда лучше уйти от ответа, чем потом расхлебывать последствия своего откровения.

0: Алексей Никитин на Радио Портал.
1: По замазкам вроде бы фраер. Ага. А не фраер, это точно.
2: Летят в мессенджер Макс невероятные истории ваших находок. То есть не просто люди пишут, нашел там кусок мыла. Нет, они целые истории рассказывают, зачитываю. Итак, Алена пишет, после рыбалки стали чистить щуку. В ней была еще одна щука, в которой... Неужели еще одна щука, а? Нет, в которой, кроме глистов, был золотой браслет. Пожалуйста, шикарная находка, интересно, да? Щука в щуке, я не рыбак, но верю вам, Алена. Хотя рыбаки имеют свойство преувеличивать, да, как и мужчины. Олеся пишет, на картофельном поле нашла подкову. Так, и, ну это к счастью, подкова всегда к счастью, Олесь. Ирина еще одну историю написала. Помимо того, что вот она восстановила какую-то связь с поколениями, она еще при уборке у другого уже дедушки нашла расческу. Находка вроде вполне обычная, не считая того, что это этот мой дед, да, к тому времени уже много лет абсолютно был лыс, как коленка, пишет Ирина. Ну, видимо, такая уже древняя расческа, винтажная, я бы даже сказал, Ирина, которая вот столько лет пролежала, когда еще были у дедушки волосы. Наталья пишет нам: «Доброе утро, Алексей, вам, Наталья, доброе. Находка моя была обычной, 1000 рублей у подъезда». Ничего себе обычно, нормально. Но мне показалось, что владелец машины, припаркованный рядом, выронил их. Показалось, Наталья. Я положил их под дворник автомобиля. Вот, вот какие честные у нас жители Нового Воронежа. А мы не сомневались, правильно сделали, Наталья. Ирина пишет нам. Купив дачный участок и перекапывая землю под грядки, нашли зубы. А, зубные золотые коронки, вот даже как. Штук 8, ничего себе. Копая дальше, осторожно пошучивали, что где-то должна быть оставшаяся часть челюсти или череп. Да, ну интересная находка, классно. Валентина пишет, в январе 2003 года моя мама с родителями друга поехали к нам в армию на присягу. На одной из своих остановок потеряли термос. Отдав долг родине, мой сын Илья спустя 2 года вернулся с друзьями. А потом поехали в воинскую часть в гости на обратном пути. Не поверите, нашли эту потерю. Тот самый мамин термос. Шикарные истории, друзья. Есть еще сообщение, но сначала давайте послушаем информацию о нашем сегодняшнем друге и партнере.
3: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от 1 дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Друзья, 2 пригласительных билета на поездку в сказочный парк «Лога» у меня есть за самую интересную находку сегодня. День находок отмечаем, вы пишете, я зачитываю. Екатерина написала, я в возрасте 6 лет, гуляя, нашла молоточек. Так, сообщила папе, когда приволокла находку домой. Молоточком оказалась огромная кувалда. С меня, с 6-летним ростом и весом. Вот это да, Катя дотащила молоточек такой. Оля пишет, а я нашла свое счастье. Оля, мы за вас рады, но помните, счастье любит тишину, поэтому никому. Никит написал, доброе утро, Алексей. Доброе, Никитос, и тебе. Здесь целая история. Итак, когда я был маленький, проживал в городе Туапсе, Краснодарский край, в этот день с мамой ездил на рынок за вещами, и там я нашел папку с документами, рассказывает Никита. Папка была очень большая, документы от паспорта до каких-то расписок, ничего себе солидно. В итоге, находясь на рынке около часа, я увидел женщину из толпы людей, плачущую женщину. В этот момент я заглянул в паспорт, и это оказалась она. Отдал ей документы. Она просто не верила своим глазам. Находка такая себе, ну ничего себе, тут целая история для кино. Но в памяти отложилась, пишет Никита. В тот день, кстати, я скушал очень много мороженого. Ну вот видите, Никита, благородство и честность принесли вам много мороженого. Друзья, что необычное вы когда-нибудь находили? Мессенджер Макс, СМС 839-405-4945. Есть для вас два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лога вместе с компанией «Автотранстур». «Автотранстур» — ваш проводник в мир путешествий без границ.

Друзья, внимание, полезная спортивно-рыболовная информация. Итак, 22 августа в селе Архангельское Хокольского района на зарыбленном пруду «Золотой карп» состоится 10-й семейный фестиваль по поплавочной и донной ловле «Папа, мама, я» «Рыболовная семья». Запись участников проходит в магазинах «Фишка» и «Золотая чешуйка», а также по телефону, внимание, 8-920-413-06-00. 8-920-413-06-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
8: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
9: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20. Возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
10: Погода в Нововоронеже.
11: По сообщению синоптиков, сегодня, 22 июля, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков не наблюдается, дует слабый северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 20 со знаком плюс.

0: Разбудильник.
1: День находок отмечаем сегодня в среду, 22 июля. Друзья, что необычное вы когда-нибудь находили? Расскажите мне, а за это получите два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лога вместе с компанией «Автотранстур». Друзья, находите во ВКонтакте «Автотранстур Нововоронеж» и будьте в курсе путешествий без границ. Ну и теперь ваша история. Итак, необычные находки. Поехали. Максим пишет: когда мне было лет 16, читал автобиографию Юрия Никулина. Так, очень понравилась, шикарная книга. Прошло немного времени и рылся в старых отцовских документах. Нашел письмо. Немного старинное и странное по содержанию, но почерк знакомый. Оказалось, в свое время Юрий Никулин вел переписку с моим отцом. Осталось одно письмо, где он поздравляет отца с днем рождения. Ничего себе, Макс, шикарная находка. Могу принести письмо в студию как доказательство. Мы вам верим. Можете фото нам отправить, ну, мы посмотрим и порадуемся за такую находку. Александр, помимо зайчонка, еще историю нам прислал. Итак, искал я подарок тестю на день рождения. Здесь тоже целая история. Он у меня фотограф, тесть. Зашел в книжный магазин и спросил у продавца что-нибудь связанное с фотографией. Продавец дал мне альманах фотографов Воронежа. И какое было мое удивление, когда я наткнулся на знакомое лицо любимого тестя. Ничего себе! Целых две страницы были посвящены ему и его работам. Подарок удался. А Евгений Георгиевич, дай бог ему здоровья, пишет Александр, очень обрадовался подарку, хотя я радовался больше, чем он. Ну, конечно, мне кажется, я тоже бы больше радовался, чем Евгений Георгиевич. Ему-то, понятное дело, приятно, но... А тут так попасть. Стопроцентное попадание, Александр, ну, повезло. Денис пишет: доброе утро, Дэн, и тебе... Доброе. Однажды, прогуливаясь в парке, мне было тогда лет 12, рассказывает Денис, с братом и сестрой мы нашли мешок из-под картошки, а в нем было варенье в банках, закатанные, заготовки. Так, весь мешок мы забрали себе домой. Варенье оказалось вкусное. Эта находка осталась у меня в памяти на всю жизнь. А могу принести пустые банки в студию как доказательство. Вот так, Макс у нас флешмоб положил, вот могу принести фотографию как доказательство. Денис тоже вот решил банки нам принести. Мы верим вам, парни, верим, классные находки, не надо нам ни банок, ничего. Кристина пишет: доброе утро, и вам, Крис, доброе. А я за свою жизнь находила только денежную купюру. И то мне было 15 лет, просто шли с подругой по дороге, а на дороге лежала настоящая 1000. Мы не побоялись и взяли ее, и потратили, естественно. Вот, уже две по 1000 у нас были находки.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Разбудильник!
2: В студии радиопортал положительно заряженный и отлично настроенный Алексей Никитин. Друзья, крутите вертушки своих звукоизвлекающих устройств вправо на максимум. Встречаем новый день ярко, красочно и в компании суперхитов. На подходе команда «Руки вверх». Обворожительная Люся Чеботина тоже заряжена в нашем плейлисте.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Ну а сейчас, дорогие проснувшиеся и слушающие, кульминационный момент. Я буду выбирать победителя и озвучивать его в прямом эфире. Итак, два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лого вместе с компанией «Автотранстур» достается Александру. Сейчас все Александры, которые сегодня писали, а их было немало, напряглись, скажут, кому? Кому? Какому Александру? А я сейчас расскажу. Итак, Александр рассказал несколько историй про несколько находок. Пару лет назад с детьми косили траву на даче и в кустах нашли зайца, дикого зайца, а годом ранее на этой же даче в малине наткнулись на кучу травы, где оказалось гнездышко ежика. Там лежала ежиха и шесть маленьких комочков вокруг мамки. Ну и это еще не все. Есть еще история. Искал Александр подарок тестю на день рождения. Он у него фотограф. Зашел в книжный и спросил у продавца что-нибудь связанное с фотографией. Продавец дал альманах фотографов Воронежа. И какое было удивление Александра, когда он наткнулся на знакомое лицо любимого тестя. Целых две страницы были посвящены ему и его работам. Подарок удался, а Евгений Георгиевич был доволен. Но это тесть. Очень обрадовался тесть подарку, ну а Александр вообще был счастлив. Саша, вот эти три истории, три ваших находки приносят вам два пригласительных билета на поездку в сказочный парк Лого. Тем более у вас есть сын, обязательно посетите это место. Оно сказочное, оно интересное. Друзья, все те, кто не смог сегодня победить, скорее спешите в сообщество во ВКонтакте «Автотранстур», потому что «Автотранстур» — ваш проводник в мир путешествий без границ. В мессенджере «Макс» тоже есть «Автотранстур». Подписывайтесь, будьте в курсе. На сегодня все. Друзья, расскажу, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в среду, 22 июля. День находок. С самого утра мы отмечаем. День трудяги сегодня празднуется. Вот Александр потрудился, написал нам, пожалуйста. Всемирный день мозга. Международный день бокса. Вот Дмитрию Пирогову передаю привет. Сергею Уварову, ну и всем-всем боксерам Нововоронежа. День толстяка и толстушки празднуем сегодня. День приближенного значения числа пи. Именины празднуют Ян, Федор, Теодор, Михаил, Константин, Кирилл, Иван, Андрей и Александр. Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие мои радиослушатели, желаю успехов, удачи, продуктивного дня, позитива и нереально отличного настроения. Всех обнимаю, приподнимаю. В студии «Радио Портал» был Алексей Никитин и утреннее шоу
2: «Разбудильник».
3: Если хочешь танцевать,

0: Атомная пятиминутка на Радиопортал.
1: Доброе утро! В эфире новости атомной промышленности, в студии Алексей Никитин. Росатом запустил проект поддержки бизнес-инициатив в атомных городах. Союз «Атомные города» запустил шестой сезон проекта «Единый центр практик. Территория роста», направленный на развитие малого и среднего предпринимательства в атомных городах. Он объединяет владельцев бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Эксперты сопровождают участников на каждом этапе развития предприятия, а опытные наставники помогают пройти полный цикл подготовки. Вместе они проверяют жизнеспособность идеи, формируют финансовую модель, получают экспертную обратную связь, дорабатывают инициативы и представляют их профессиональному жюри. Проекты победителей включаются в каталог лучших предпринимательских практик, а затем тиражируются в городах присутствия Росатома. Проект Росатома «Территория роста» реализуется уже на протяжении 6 лет. За это время он объединил более 3000 участников. Поддержку получили более 100 бизнес-инициатив, в числе которых история успеха, начавшаяся с мечты. Многодетная мама из Трехгорного открыла студию керамики. Житель Глазова запустил школу мечевого боя. А в Зеленогорске появились современная фотостудия и семейный фитнес-клуб. Музей «Атом» при поддержке «Росатома» запустил новый проект – фестиваль о будущем «Сигнал». 11 июля в музее атомного ДНХ в Москве прошел фестиваль о будущем «Сигнал». Мероприятие стало открытой диалоговой площадкой для обсуждения человекоцентричных технологий и подходов к развитию умных городов, где гости представили собственный образ позитивного будущего. Деловая программа фестиваля состояла из сессии «5 сигналов» и открытой дискуссии «Как научиться мечтать». Эксперты обсудили научные и технологические изменения, формирующие наше будущее, которые уже произошли, но могли остаться незамеченными большинством. Также там поговорили о том, как наука и культура помогают ловить сигналы будущего, определили проблемы мышления визионера в эпоху перемен и как с помощью медиа сформировать пространство мечты и смыслов. В холле музея прошел лекторий «Технологии, которые приближают будущее», где ведущие ученые и эксперты рассказали, как наука работает на развитие позитивного сценария будущего. В рамках фестиваля гости музея «Атом» смогли посетить специальную встречу театрально-просветительского проекта. В Сосновый Бор доставлена последняя ловушка расплава для новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2. Устройство локализации расплава энергоблока номер 4 ВВР-1200 Ленинградская АЭС-2 доставлено на пирс города Сосновый Бор. Оборудование весом более 730 тонн преодолело путь в 2000 километров за 16 суток, пройдя по Волге, Белому, Онежскому и Ладожскому озерам, Неве и Финскому заливу. В настоящее время оборудование готовят для транспортировки на площадку сооружения Ленинградская АЭС-2 и установки в шахту реактора. На следующих этапах специалисты последовательно смонтируют

0: проектируют остальные элементы устройства, в том числе блоки с жертвенным материалом. В случае гипотетической запроектной аварии он изменит физико-химические свойства расплава активной зоны для снижения его тепловыделения, а также исключения поддержания цепной реакции и выхода радиоактивных веществ и ионизирующего излучения за пределы ловушки. Применение в проекте российских АЭС с реакторами ВВР-1200 устройства локализации расплава – важный вклад в обеспечение высокого уровня безопасности атомной электростанции. Как ранее отмечал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, отечественные атомные энергоблоки поколения 3+, спроектированы с учетом самых жестких требований безопасности. На Ленинградской АЭС сейчас стоят два энергоблока общей мощностью 2400 мегаватт. В настоящее время радиационный фон в районе расположения атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: песни, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Radio Portal. Радио Портал 103.1 FM.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон», поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее. В жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? Дворы, высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

а ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8 910 282 82 00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Любые мирные инициативы по украинской проблематике должны учитывать новые территориальные реалии и гарантировать нейтральный статус Украины. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, Москва неоднократно заявляла, европейцы делают все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на заявления о заинтересованности в диалоге. Доказательством тому прежние договоренности, достигнутые от гарантий европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, все оказались сложными, были нарушены. Аналогичная судьба постигла соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран. Добавлю, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, только сама Украина должна решать, как обеспечить свою безопасность, при этом она не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации. Правительство определило очередность поставок топлива различным категориям потребителей. Рекомендовано прежде всего направлять горюче-смазочные материалы государственным заказчикам и на муниципальные нужды. Для поставок в рамках Северного завоза предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа, РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Принятые до сих пор решения позволяют сгладить в пике дефицита, но не решают системных проблем с предложением, отмечают аналитики. Минэнерго в том числе поручено определить подрядчиков для импорта топлива, предложить схемы его поставок в дефицитные регионы и оценить перспективы строительства там мини-нефтеперерабатывающих заводов. Для насыщения рынка правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило действие запрета на зарубежные поставки дистоплива, а также планирует субсидировать импорт бензина и дистоплива в рамках демпфера. Несмотря на снижение ключевой ставки, автокредиты стали обходиться дороже. Отмечается, оживление на рынке автокредитования стимулируется в том числе за счет снижения номинальных ставок. Так, в июне показатель снизился до 11,75% годовых при покупке нового автомобиля. Это минимальное значение за последние 5 лет. Однако полная стоимость кредита для клиентов обходится значительно дороже. В минувшем месяце она превысила номинальную ставку и достигла рекордного значения с начала 2019 года. К этому привело сокращение субсидирования ставок автомобилей брендами. Помимо этого, рост продаж автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также рост расходов на страховку. Некоторые дилеры теперь не делают дополнительных скидок при покупке машины в кредит. Чаще всего специальные условия предлагаются при сдаче автомобиля в трейд-ин. Приемная кампания демонстрирует рекордный рост интереса к аграрному образованию. Наиболее высокую динамику показывают программы по агроинженерии, ветеринарии, агрономии, а также садоводству и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Образовательные программы перестраиваются с учетом реальных запросов отрасли. Увеличивается объем практики и стажировок. Предприятия участвуют в разработке учебных курсов и предоставляют студентам доступ к современным технологиям и оборудованию. Кроме того, вузы активно внедряют индивидуальные учебные планы для того, чтобы молодые люди могли совмещать образование с работой по аграрной специальности. Данный тренд отражает системные изменения в подготовке специалистов для отрасли. Напомню, с прошлого года эта работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры в ОПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Официальный курс американского доллара 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты 89 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Ну окей. Давай попробуем.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіо Портал.
1: Тынька, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
2: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «Кадебо». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. Кадебо в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8 910 282 82 00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские силы ПВО с 20 часов до 8 утра сбили 242 украинских беспилотника. Над регионами России и над акваториями Азовского и Черного моря были атакованы логистические центры «Вайлдберриз» в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске. 6 пострадавших при атаке БПЛА в логистический центр в Краснодаре получили медпомощь амбулаторно. Возбуждено уголовное дело, сообщил официальный представитель СКР

0: Образование Валерий Фальков также отметил важность студенческих конструкторских бюро. Победители первого конкурса студенческих бюро были объявлены в апреле прошлого года. Тогда 15 вузов получили субсидии на создание и развитие своих СКБ. С этого года конкурс включен в федеральный проект университета для поколения лидеров нацпроекта «Молодежь и дети». Это позволило увеличить число потенциальных участников. Теперь вуз любой ведомственной принадлежности может побороться за возможность открытия или развития своего СКБ. Сейчас конкурс проходит по двум направлениям – студенческое конструкторское лидерство и создание и развитие студенческого конструкторского бюро. Победители получат гранты в размере 20 миллионов и 5 миллионов рублей соответственно. Международный детский центр «Артек» готовится принимать 4250 ребят в месяц, сообщил директор центра Константин Федоренко. По его словам, в условиях, когда центр временно приостановил работу седьмой смены, важно сохранить уникальный коллектив. Эта задача решается совместно с Министерством просвещения. Для родителей, которые приобрели путевки в «Артек», организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни отдыха детей. Финансовый вопрос полностью решен, сообщили в Минпросвещение. Заявки детей, которые не смогли попасть в «Артек», в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены. Дочь актрисы Арнеллы Мутти, итальянская певица Найки Ривелли, сообщила, что они вместе с матерью подают заявление на получение гражданства России, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. По ее словам, у них есть русские корни, они не могут отречься от своего происхождения, от семьи и друзей. Ривелли также отметила, что с матерью они не сталкивались с критикой в свой адрес по вопросу частых поездок в Россию, а также планов получить гражданство России. Она призналась, что многие итальянцы любят Россию, любят людей, которые живут там, и культуру России. Ранее певица рассказала, что они с матерью задумываются о покупке дома в Петербурге или в Москве, чтобы привезти в Россию и других членов семьи. Курс доллара на сегодня 78.55, курс евро 89.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. Сушикрай.ру.
0: Телефон рекламной службы радиопортал 303 200.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон». Поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее, в жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? И высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна. Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
8: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
9: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
10: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20. Возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.

0: замечательное настроение. Ждем вас в Норе на Победы 3 уже 25 июля.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным. Этот фактор и, возможно, рост дефицита федерального бюджета могут стать аргументами для Банка России не снижать ключевую ставку. На заседании Совета директоров 24 июля заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что на динамику снижения ставки негативное влияние могут оказать и другие факторы, в том числе рост расходов бюджета. По словам Шохина, расходы федерального бюджета и величина дефицита в этом году будут увеличиваться, исходя из данных электронного бюджета. Это как раз те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси пересмотрело предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. В соответствии с постановлением Минсельхозпрода, опубликованным на национальном правовом интернет-портале, с 21 июля минимальная цена при экспорте в Россию молока и сливок, сгущенных, в порошке, в гранулах или в других твердых видах с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, установлено в размере 340 российских рублей за килограмм. Цены при экспорте молочных продуктов на другие внешние рынки, за исключением России, не изменились. Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который призывал к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Установлено, что 36-летний мужчина из чувств личной неприязни в отношении проводимой органами власти государственной политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы, посредством иностранного мессенджера осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил и расследует уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенной в интернете. В доме подозреваемого провели обыск. Во время допроса мужчина дал признательные показания. Первые признаки старения мозга человека могут проявиться уже в 40 лет, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве России со ссылкой на исследование. На сегодня приходится Всемирный день мозга. Вопрос старения мозга не имеет однозначного ответа. Этот процесс протекает постепенно с различным возрастом дебюта и течением у разных людей. Уточняется, что одной из причин этого называют нейронную инсулинорезистентность. Это состояние, при котором мозг хуже усваивает глюкозу, что нарушает его работу. Мозгу нужен правильный режим, периоды отдыха в сочетании с каждодневным познанием чего-то нового, подчеркнули в агентстве. С возрастом число функционирующих клеток мозга неизбежно снижается. Из-за этого меняется и память, внимание, скорость принятия решений, снижается двигательная активность. Курс доллара на сегодня 78.55, курс евро 89.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил Владимир Путин на совещаниях по экономическим вопросам. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России, добавил президент. Глава государства обратил особое внимание на то, что искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Отмечается, ВВП России по итогам мая вырос на 0,3%, а за 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Кроме того, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом и составил 196 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин уже проводил совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка, где отмечалось, мощности нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время используются максимально, а запасы бензина составляют более 1,5 миллионов тонн. В Министерстве иностранных дел заявили, Вашингтон напрямую участвует в наведении удара вооруженных сил Украины на цели, в том числе и гражданские, на территории Российской Федерации. Кроме того, Соединенные Штаты помогают Киеву поставками вооружения за счет Европейского Союза. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Запад грубо и беспринципно использует Украину для истощения России и наращивает военное производство, направленное на поддержку киевского режима. Российские дипломаты акцентируют внимание, в обозримом будущем последуют ответные действия России на участие Соединенных Штатов в наведении ракет. В свою очередь, Владимир Путин ранее указал, Российская Федерация готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. С нового года стартует государственный контроль цены на продукты на всех этапах продвижения от производителя и импортера до прилавка. Органы исполнительной власти, которые обладают необходимыми полномочиями, будут получать информацию о продавцах и поставщиках продовольствия от Федеральной налоговой службы. Кроме того, им станут доступны сведения об объемах реализации товаров, доходах участников рынка и непосредственно о ценах. Кабинет министров утвердил и перечень продовольственных товаров, в отношении которых органы власти получат указанную информацию, в их числе социально значимые мясо, рыба, сливочное подсолнечное масло, кроме того, молоко и яйца, сахар, соль и чай, пшеничная мука и хлеб, крупы и макароны, а также картофель, капуста, лук репчатый, морковь и яблоки. В России изменили правила выплат возмещения за жилье

0: быстрее получать свет, тепло, воду и канализацию. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

My love, yes, my love.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
7: Арбуз, как же прекрасен и сладок и вкус.
8: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
9: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
6: Шинка, арбуз, как же прекрасен и сладок и вкус.
7: Где купить сейчас арбуз, замечательный на вкус? Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил Владимир Путин на совещаниях по экономическим вопросам. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России, добавил президент. Глава государства обратил особое внимание на то, что искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Отмечается, ВВП России по итогам мая вырос на 0,3%, а за 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Кроме того, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом и составил 196 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин уже проводил совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка, где отмечалось, мощности нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время используются максимально, а запасы бензина составляют более 1,5 миллиона тонн. В Министерстве иностранных дел заявили, Вашингтон напрямую участвует в наведении удара вооруженных сил Украины на цели, в том числе и гражданские, на территории Российской Федерации. Кроме того, Соединенные Штаты помогают Киеву поставками вооружения за счет Европейского Союза. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Запад грубо и беспринципно использует Украину для истощения России и наращивает военное производство, направленное на поддержку киевского режима. Российские дипломаты акцентируют внимание, в обозримом будущем последуют ответные действия России на участие Соединенных Штатов в наведении ракет. В свою очередь, Владимир Путин ранее указал, Российская Федерация готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. С нового года стартует государственный контроль цены на продукты на всех этапах продвижения от производителя и импортера до прилавка. Органы исполнительной власти, которые обладают необходимыми полномочиями, будут получать информацию о продавцах и поставщиках продовольствия от Федеральной налоговой службы. Кроме того, им станут доступны сведения об объемах реализации товаров, доходах участников рынка и непосредственно о ценах. Кабинет министров утвердил и перечень продовольственных товаров, в отношении которых органы власти получат указанную информацию, в их числе социально значимые мясо, рыба, сливочное подсолнечное масло, кроме того, молоко и яйца, сахар, соль и чай, пшеничная мука и хлеб, крупы и макароны, а также картофель, капуста, лук репчатый, морковь и яблоки. В России изменили правила выплат возмещения за жилье при расселении. Согласно новшествам в жилищном кодексе, размер возмещения собственнику за изымаемое жилье должен определяться не ранее, чем за 60 дней до направления ему проекта договора об изъятии. Принят смежный закон, согласно которому регионы смогут проводить комплексное развитие территорий на земельных участках федеральной собственности, если им выдано разрешение правительственной комиссии. Застройка становится более понятной, так как закон упорядочивает процессы выдачи решений и подключения к сетям. Жители могут заранее узнать, что и когда построят рядом с их домом. Кроме того, обеспечивается защита прав собственников, устанавливаются сроки подключения к инженерным сетям. Таким образом, новые дома будут быстрее получать свет, тепло, воду и канализацию. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон», поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее. В жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? Бары, высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Кажется, небо давно молча плывет мимо нас. По облакам не дано, где ты и с кем ты сейчас. Вечность обманем, да.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закаты цвета вишни, одуряюще прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

0: час. Реклама на Радіопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.